0: так.
1: Наше радио.
2: Наше радио.
3: Знай наших.
1: Наше радио.
2: Наше радио.
1: Знай наших.
2: От

0: Знай наших.
1: Наше радио.
2: Наше радио. Наше радио.
1: Наше радио.
2: Знай наших.

0: Наше радио.
1: Наше радио.
2: Знай наших.
0: Наше радио.
3: Наше радио.
1: Наше радио.
0: Знай наших.

0: Наше радио.
1: Наше радио.
2: Знай наших.
0: Ты слухаешь. Наше радио.
1: Наше радио.
0: Знай наших.